Вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру.